0: tus compañeros de siempre, Blaster Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,